0: The black water is the gas water.
1: The gas
0: На чистом,
1: на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом, на чистом